0: Frauen gerade aus. Abteilung. Drei. Abteilung. Die stand. Nicht euch. Abteilung. Die stand. Nicht euch. Abteilung, bereit. Abteilung, die Stand.
1: Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Allgott Korachon. Народився вам, Спаситель, радуйтеся. Милостні плене, радосне в'яносне свято. Новороєно, Боже, дєті, Бог з нами, най вам подели свой благослов, трайний мир і право срече. Сречан Божич, Христос се роди, зуноване ходи, а з Босовне нове лєте. Дорогие белорусы, веселых колядных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Shana Rabor Shur Jinun Miradon Majid Eric Lano Eli Navarakanin Wam Wakaimpia Uri Mueshe Abarundi Naban Ya Rwanda Noel Injija Imana Nibake Amahor Ni Mukomere Mubarike Amwe Ibihugu Bian Christu Piranta Tina Lakul Lakul Christmas to Shinen Omele to Gozaimas Kipu Song Tane Hankuke Pyo Wan Apinor Shukmen Yang Shin Suk Salwan Ista Songo Daevi Nong Chao Ta Tirak Tom Manigayan Asko E Manigong Bakong Tao Divenitan Krishnasko Kai Prospera Nobiaro Princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus Deo.
3: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
4: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
5: Number 22, a funeral's band